Внимание! Внимание, товарищи! От Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза с глубокой скорбью извещают партию и весь советский народ, что 10 марта 1985 года в 19 часов 20 минут после тяжелой болезни скончался генеральный секретарь Центрального комитета КПСС.